Boogie boogie boogie boogie boogie story som nor. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створ, я сам нор, я сам нор, я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створ. Вършу съм на идею гениално, здаю па извая максимално, морда се здила бамбу.

свор, я сам нор, я сам убогий свор. Стай на чвеч се не секирам, все на деремин напрей маширам, все по своей памяти отлочам, но ростоплован припоручам, че жели си кто от вас, но